0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья.

Горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

je compte y aller habitu. Après, quand je suis dit, je t'ai

0: Приboy. The best radio on 100.7 FM.
1: Реклама. Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
2: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.

0: Реклама на радио.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал – «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Кому-то везет, а кому-то...
3: С Чебаном всегда везет. Покупай продукцию Чебан в промо-упаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
4: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chebandefispromo.ru.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
9: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: нам эфиром радовать вас не впервой. Включайте утро на радио «Прибой».
1: Доброе утро, республика! Самое раннее, самое честное и, пожалуй, самое многообещающее утро этой пятницы. Сегодня 19 июня, и за окном только-только занимается рассвет. Город еще плывет в предутренней дреме, дворники вышли на маршруты, а булочные, хлебобулочные только достают из печей первый хлеб. Ну а мы с вами уже, друзья, в эфире, потому что утро – это драгоценность. И тратить его на сон, когда можно слушать хорошую музыку, тем более в такой прекрасный летний день. Почти преступление. С вами Иза Ахмедханова. Мы запускаем счастливое утро на волнах радиостанции «Прибой». Я обещаю, следующие 4 часа будут легкими, теплыми, полными того самого июньского настроения, ради которого мы и любим лето. А поможет нам чувствовать себя уверенно и блистательно наш бессменный спонсор – ювелирный дом «Коржеви». Красота, которая начинается с первых минут дня.
2: 26, 27 и 28 июня ювелирный дом «Коржеви» вас приглашает на клиентские дни. Натуральные бриллианты, презентация новой коллекции, фуршет и розыгрыш гарантированных подарков для наших гостей. Приходите вдохновиться красотой настоящих драгоценностей и провести время в особой атмосфере «Коржеви». Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Большой выбор колясок в «Киргуд-дети». Премиальный «Сайбокс», «Дугабо», «Дуна» – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные «Карелла» и «Фарфелла», которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. «Киргуд-дети». Вы найдете свою идеальную коляску.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8 963 404 01 16. Спите спокойно, без долгов.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Ну а теперь, друзья, пока кофе заваривается, давайте пробежимся по календарю. Напомню, сегодня 19 июня, день, в котором спорт, романтика и наука сошлись в одной точке. Начнем с громкого. Сегодня Всемирный день детского футбола. Это праздник не про большие стадионы и трансферы, а про дворовые баталии, где воротами служат два рюкзака, а счет идет аж до 100. Именно там вырастают будущие звезды, и именно там забиваются самые честные голы. Так что, если увидите сегодня ребятню с мячом, улыбнитесь, у них праздник. Далее, Всемирный день мотоциклиста. Всем, кто за рулем железного коня, ровных дорог, попутного ветра и только, знаете, зеленых светофоров. Байк – это не просто транспорт, это философия, она требует уважения на дороге. Ну, а для тех, кто не гонит, а созерцает, сегодня день наблюдения за облаками. Честное слово, это официальный праздник. Просто поднимите голову к небу, найдите в белых кучевых фигурах дракона или корабль, и вы удивитесь, насколько это успокаивает. Ну и, наконец, Международный день неспешной прогулки. Сегодня разрешено идти медленно, останавливаться, разглядывать витрины и дышать полной грудью. Лето – это время не для гонки, друзья. Ну и вишенка на торте. 2261 год назад, в день летнего солнцестояния, гениальный грек Эратосфер Киренский с помощью палки и тени вычислил радиус Земли. Ошибся всего на пару процентов, так что сегодня, глядя на свою тень, друзья, помните, и вы способны на открытие. Даже если открытие всего лишь новая любимая песня на любимой волне. Такую предоставлю вам прямо сейчас я. Свежая новинка этого сезона в исполнении Ирины Дубцовой. «Вологда» на волнах радиостанции «Прибой».

0: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиата». Иракского 67 и Ирчика-Зака 113. «Тримиата». Красота вне времени.
1: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике CLD помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. CLD – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8 963 408 6000.
5: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
6: «Росювелир». Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Правила семейной ипотеки изменятся. В Дагестане готовятся к выборам, и Махачкала примет соревнования по гонкам дронов. Теперь подробно. Новые правила измененной семейной ипотеки озвучат после 1 июля, об этом сообщили в Минстрой России. Отмечается, что изменения будут направлены на стимулирование рождаемости. Ведомости подчеркнули, что в обновленной программе удалось объяснить ряд технических вещей коллегам из финансового блока правительства, благодаря чему был найден компромиссный вариант и получилось избежать более высокого давления на строительную отрасль. В России официально утверждены даты так называемых «дней тишины» в рамках приемной кампании этого года. Они приходятся на 3 и 7 августа. Такая мера вводится для того, чтобы кардинально снизить уровень стресса у абитуриентов и их родителей. В эти даты на портале госуслуги будет полностью заблокирована возможность подать, отозвать или изменить согласие на зачисление. В единый день голосования в Дагестане состоятся совмещенные избирательные кампании федерального и регионального уровней, выборы депутатов Государственной Думы и Народного собрания Республики, а также порядка 88 избирательных кампаний муниципального уровня. Центральная избирательная комиссия приняла решение о трехдневном голосовании 18, 19 и 20 сентября. В настоящее время на территории Дагестана не наблюдается дефицита моторного топлива. Об этом сообщает Минэнерго Республики. Региональное ведомство ежедневно отслеживает ценовую ситуацию и оперативно передает данные в Минэнерго России. Такой мониторинг дает возможность быстро реагировать на рыночные колебания и предпринимать меры против необоснованного роста цен. При обнаружении признаков сговора или завышения цен министерство направляет информацию в Управление Федеральной антимонопольной службы по республике. Республиканский стадион «Динамо» станет местом проведения соревнований по гонкам дронов. 22 июня здесь пройдет чемпионат Махачкалы, а уже на следующий день состоится чемпионат республики. В программе мероприятия скоростные гонки сильнейших пилотов, зрелищный дрон-баскетбол, мастер-классы и кофе-брейк. Победители соревнований получат путевки на окружные и всероссийские турниры. И о курсах валют на сегодня. Доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах. «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Доброе утро! Идем разносить счастье!
1: Встречайте счастливое утро
0: на радио «Прибой».
2: Ну, пусть утро будет на самом деле счастливым. 8:08 утра, прибойцы. Город проснулся окончательно. Солнце уже не розовое, а золотое. И жизнь набирает свои законные обороты. Кто-то стоит наверняка уже в пробке на Акушинского, кто-то открывает ноутбук, ну а кто-то ведет ребенка в детский садик. Всем без исключения доброго пятничного утра, друзья, и потрясающего летнего настроения. В эфире Иза Ахметханова на волнах любимой радиостанции «Прибой». Пусть этот час будет бодрым, продуктивным и обязательно красивым, как украшение от нашего спонсора ювелирного дома «Карджеви». Просыпайтесь вместе с радиостанцией «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
2: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabandefizpromo.ru.
3: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
7: Компания «Борисович и партнеры».
8: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
7: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
9: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Radio Preboy, the best radio on 100.7 FM.
1: Друзья, я в свои ранние эфиры всегда ввожу рубрику «Слово дня». Прокачаем, так что, друзья, лексикон вместе. Сегодня в нашей утренней рубрике слово «сиеста». Слышали наверняка, но давайте разберемся по существу. Сиеста – это послеобеденный отдых, традиция жарких стран, когда в самый солнцепек, примерно к часу до четырех, жизнь буквально замирает. Закрываются магазины, пустеют улицы, и даже самые трудолюбивые итальянцы и испанцы позволяют себе часок-другой побыть в горизонтальном положении. Откуда пошло? От латинского хора секста – шестой час дня. Согласитесь, звучит, наверное, благородно. И, кстати, медики подтверждают, короткий дневной сон снижает риск сердечных заболеваний и повышает продуктивность. Так что, если сегодня после обеда вам неудержимо захочется прилечь, не сопротивляйтесь. Это ли не лень? Это не лень, это сиеста. Берите пример с южных народов.

0: Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мастер-дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 8108, а также 78 02 19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, уважаемые водители, пятничное утро в Махачкале. По традиции поговорим о пробках. Итак, по данным Яндекс.Карты, прямо сейчас заторы наблюдаются на следующих улицах. На проспекте Алигаджи Акушинского в районе Троллейбусного кольца. Также в этом районе от Троллейбусного кольца до улицы Чеирова у нас по Гайдара Гаджиева обе полосы выделены красным. Далее на проспекте Имама Шамиля в районе Троллейбусного кольца и на пересечении с улицей Хаджи Булача также имеются заторы. Далее небольшой отрезок проспекта Гамидова у пересечения с проспектом Имама Шамиля также у нас в заторах. Пробки и на Магомеда Гаджиева, частично на Каркмасова и в редукторном поселке по проспекту Петра Первого на пересечении с улицей Хаджи Булача и проспектом Насрудинова. Дорогие друзья, пожалуйста, не пытайтесь соскочить, проскочить, не играйте в шашки, не сигнальте соседу, лучше включите прибой погромче и представьте, что вы не в пробке, а в лаунж-зоне на колесах. Обязательно соблюдайте правила дорожного движения, немного спокойствия, доброй, а главное, безопасной вам дороги.

0: Реклама.
1: Эндоскопия в сети центров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: «Мелодия сердца». Какая красивая композиция в исполнении нашего с вами, друзья, земляка Рината Каримова. Да, в конце этого часа. Но также хочется напомнить, что сегодня у нас пятница, 19 июня. И знаете, именно в этот день, но уже в 2000 году, Кайли Минок представила песню «Spring Out», которая вошла в топ ее самых легендарных композиций. И мир танцевал все лето напролет под данный трек. Именно этот трек вернул ей старт топ или поп королевы и напомнил всем, иногда нужно просто покружиться. Вот такой интересный текст предоставила нам та или иная компания в отношении данного трека. Ну а я хочу все-таки предоставить вам возможность насладиться прекрасным, ведь спонсор «Счастливого утра» на радио «Прибой» – ювелирный дом «Кардживи». Времена и события меняются, а драгоценности «Кардживи» – это навсегда. Ну что ж, друзья, слушаем Кайли Минок.
1: 26, 27 и 28 июня ювелирный дом «Кардживи» вас приглашает на клиентские дни. Натуральные бриллианты, презентация новой коллекции, фуршет и розыгрыш гарантированных подарков для наших гостей. Приходите вдохновиться красотой настоящих драгоценностей и провести время в особой атмосфере «Кардживи». Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». В стране вступят в силу новые правила оказания платных медицинских услуг. В Дагестане опровергли фейк о введении талонов на бензин. И в республике стартует финальный этап кадровой программы «Доблесть гор» для ветеранов СВО. Теперь подробно. С 1 сентября в России вступят в силу новые правила оказания платных медицинских услуг. Пациенты смогут заключать договор с клиникой онлайн через сайт или мобильное приложение. В договорах теперь обязательно будут указывать сроки оказания услуг, а при анонимном обращении не потребуется предоставлять паспортные данные. Кроме того, отказ от платных услуг не может повлиять на объем бесплатной медицинской помощи по ОМС. Также клиники будут передавать сведения об оказанных услугах в государственную систему здравоохранения. В России остановили рост числа младшеклассников с ожирением за счет вложений в бесплатное питание. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что у детей поменялись вкусовые привычки. Они стали есть меньше соли и сахара. Теперь, по словам главы Роспотребнадзора, необходимо донести этот навык до других возрастных групп. Власти Дагестана опровергли информацию о введении талонов на выдачу бензина, распространяемую в социальных сетях. В мессенджерах появилось видео с врио главы республики Федором Щукиным, в котором он якобы говорит об ограничениях продажи топлива. Подчеркивается, что кадры были сгенерированы нейросетью. В администрации главы Дагестана пояснили, что злоумышленники использовали видео, снятое во время реальной поездки руководителя республики в поселок Мамедкала Дербентского района, где сейчас строятся новые дома для пострадавших от паводков людей. На оригинальные кадры было наложено фейковое аудио. На следующей неделе участники региональной кадровой программы для ветеранов СВО «Доблесть гор» приступят к обучению в рамках 4-го заключительного модуля. Основной темой занятий станут современные технологии управления. Проект, запущенный в республике в прошлом году, нацелен на формирование кадрового резерва из числа ветеранов и участников СВО для работы в органах государственной власти и местного самоуправления. 6 дагестанских спортсменов примут участие в летней спартакиаде учащихся России по пляжному волейболу, которая стартовала сегодня в поселке Витязево Краснодарского края. Соревнования проводятся среди спортсменов до 18 лет. Спартакиада является одним из самых престижных всероссийских стартов среди юных волейболистов и собирает сильнейшие команды регионов страны. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах: «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
3: Оперативно, компетентно, вовремя.
0: Новости на «Прибое».

0: Лезгинская поговорка.
1: Балкан хейла, прарамухта, и тим хейла, туар.
2: После коня остается седло, после мужчины имя.
0: Радио «Прибой».

0: плохое настроение. Долой! Счастливое утро на радио «Прибой».
1: Знаете, и вправду, утро плохое настроение прочь. Утро плохое настроение прочь, а вместе с ним и все сомнения, недосыпы и вчерашние заботы. Сейчас здесь, на волнах радиостанции «Прибоя», только лучшая музыка, июньское солнце и ваша улыбка, друзья. Доброго, потрясающего всем утра. С вами Иза Ахметханова, и наше счастливое утро движется к своему пику. Просыпаться вместе с «Прибоем» — это как надеть любимое украшение, вроде бы мелочь, а день сразу становится особенным. Ну а чтобы он был по-настоящему драгоценным, с нами наш спонсор — ювелирный дом Крдживи. Друзья, сияйте, вы сегодня главные бриллианты этого эфира.

0: Реклама на радио.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
3: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban-promo.ru.
4: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимация и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
8: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам. Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: летний день с радио «Прибой».
1: Летний день, летнее утро. Знаете, музыка по утрам – это не просто фон, это настройка, как первая чашка кофе, как прохладный душ, возможно, как взгляд в зеркало перед выходом. Ну, правильная песня способна перезапустить день, даже если он вдруг начался не с той ноги. Сегодня в эфире трек, который звучит как обещание, легкий, летний, с той самой нотой, от которой внутри все расправляется. Я не буду долго описывать, я просто включу премьера на волнах радиостанции «Станция Прибой» в исполнении Магомеда Аликперова. «Ты не жалей». Встречайте!
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Диля Макла.
1: Реклама на радио.
2: В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
8: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
7: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
9: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8 963 408 6000.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, друзья водители, информация для тех, кто только выехал или собирается в путь. Итак, по данным Яндекс.Карт, заторы в Махачкале по-прежнему на основных магистралях. У нас в районе троллейбусного кольца по Гайдара-Гаджиева обе полосы выделены красным, до улицы Чеерова от кольца, также по проспекту Имама Шамиля от троллейбусного кольца до улицы Агасиева. Далее, также по проспекту Имама Шамиля на пересечении с проспектом Гамидова у светофора у нас заторы. Ну и далее по проспекту Имама Шамиля у пересечения с улицей Хаджи Булача также имеются заторы. Пробки и на улице Магомеда Гаджиева, на Радищева, и небольшой отрезок проспекта Расула Гамзатова от улицы Магомеда Яракского до Дахадаева у нас выделено красным. В этом районе у нас заторы. Ну и в редукторном поселке по проспекту Петра Первого на кольце плавно перетекают на проспект Насрудинова. Ну, в общем, довольно свободные пока дороги. Дорогие друзья, пожалуйста, планируйте маршрут с запасом и помните, лучше приехать позже, но приехать. Обязательно соблюдайте правила дорожного движения, уступайте друг другу, берегите себя, спокойной и безопасной дороги.

0: Лето в Дагестане.
1: Лето в Дагестане.
2: Радио Прибой.
3: Ну а теперь, друзья, повод для особой гордости. Сегодня, 19 июня, мы от всей души поздравляем нашу с вами землячку, начальника управления культуры и молодежной политики Кумтакалинского района, председателя женсовета, удивительно талантливого композитора и заслуженного работника культуры Республики Дагестан Залину Сулейманову. Только вдумайтесь, более 300 песен и каких ее произведения исполняют звезды первой величины Филипп Киркоров, Сати Казанова, Тимур Темиров, и это далеко не полный список. Сам король российской поп-сцены Киркоров, выступая с сольным концертом в Махачкале, прямо со сцены благодарил Залину за хиты «Дева вода» и «Милая моя». Это ли не признание высочайшего мастерства? Да, Залина, пусть ваша муза никогда не уходит в отпуск, пусть каждая новая мелодия находит своего исполнителя и своего благодарного слушателя. С днем рождения! Ну а сейчас в эфире тот самый легендарный трек «Милая» в исполнении Филиппа Киркорова. Кстати, друзья, спонсор «Счастливого утра» на волнах радиостанции «Прибой» – ювелирный дом «Корджеви». Времена и события меняются, а драгоценности «Корджеви» – это навсегда.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Правила семейной ипотеки изменятся. В Дагестане готовятся к выборам, и Махачкала примет соревнования по гонкам дронов. Теперь подробно. Новые правила измененной семейной ипотеки озвучат после 1 июля, об этом сообщили в Минстрой России. Отмечается, что изменения будут направлены на стимулирование рождаемости. Ведомости подчеркнули, что в обновленной программе удалось объяснить ряд технических вещей коллегам из финансового блока правительства, благодаря чему был найден компромиссный вариант и получилось избежать более высокого давления на строительную отрасль. В России официально утверждены даты так называемых «дней тишины» в рамках приемной кампании этого года. Они приходятся на 3-7 августа. Такая мера вводится для того, чтобы кардинально снизить уровень стресса у абитуриентов и их родителей. В эти даты на портале госуслуги будет полностью заблокирована возможность подать, отозвать или изменить согласие на зачисление. В единый день голосования в Дагестане состоятся совмещенные избирательные кампании федерального и регионального уровней, выборы депутатов Государственной Думы и Народного собрания Республики, а также порядка 88 избирательных кампаний муниципального уровня. Центральная избирательная комиссия приняла решение о трехдневном голосовании 18, 19 и 20 сентября. В настоящее время на территории Дагестана не наблюдается дефицита моторного топлива. Об этом сообщает Минэнерго Республики. Региональное ведомство ежедневно отслеживает ценовую ситуацию и оперативно передает данные в Минэнерго России. Такой мониторинг дает возможность быстро реагировать на рыночные колебания и предпринимать меры против необоснованного роста цен. При обнаружении признаков сговора или завышения цен министерство направляет информацию в Управление Федеральной антимонопольной службы по республике. Республиканский стадион «Динамо» станет местом проведения соревнований по гонкам дронов. 22 июня здесь пройдет чемпионат Махачкалы, а уже на следующий день состоится чемпионат республики. В программе мероприятий скоростные гонки сильнейших пилотов, зрелищный дрон-баскетбол, мастер-классы и кофе-брейк. Победители соревнований получат путевки на окружные и всероссийские турниры. И о курсах валют на сегодня. Доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах. «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа+,» «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
4: Оперативно, компетентно, вовремя.
0: Новости на «Прибое».
5: История, культура, традиции. Радио «Прибой» объединяет поколения.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: добрым утром! С новым днем! Счастливое утро на радио «Прибой».
1: 10:10 утра, и наше счастливое утро выходит, друзья, на финишную прямую. Спасибо, что просыпались сегодня вместе с нами. Знаете, что такое радио? Это наш общий будильник, который не просто звенит, а дарит любимую мелодию с первых минут дня. Это наш верный спутник в дороге, когда за окнами мелькают улицы, а в салоне звучит что-то очень-очень родное. Это наш друг, который всегда рядом, поднимает настроение, когда грустно, поддерживает, когда трудно, и искренне радуется вместе с вами в самые счастливые моменты. А еще радио – это ваш надежный рекламный, наверное, агент, который расскажет о вашем деле так, что о нем узнает вся республика и далеко-далеко за его пределами, и бизнес обязательно пойдет в гору. Ну и, конечно, радио – это всегда свежие новости, оперативно, честно и по делу, чтобы вы были в курсе всего, что происходит вокруг нас. Но прежде всего, радио – это музыка. Музыка, музыка и еще раз музыка. Та самая, ради которой мы каждое утро включаем любимый приемник и любимую волну. Так давайте же быть с вами на одной волне, друзья, волне радиостанции «Прибой». С вами я, Иза Ахметханова. Ну а чтобы этот час был по-настоящему драгоценным, с нами наш спонсор – ювелирный дом «Кирджеви». Продолжаем вместе!

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
4: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
6: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Аварская поговорка.
1: Нишергу ват-ан алжан чьярбак жужжах.
2: Свой край – рай, чужой – ад.
0: Радио «Прибой».

0: жарким летом на освежающей волне. Радио «Прибой».
1: Ах, лето, это время, когда даже стук колес звучит как музыка, да, когда за окном мелькают незнакомые станции, а в наушниках играет трек, который останется с нами на весь сезон, Сабрина Файер дарит нам новинку под названием «Поезда», песню о движении, о дороге, о том, что между пунктом А и пунктом Б всегда есть место для маленького чуда. Это не просто трек, это билет в одно особенное путешествие. Занимайте места у окон, премьера на волнах радиостанции «Прибой». Отправляемся прямо сейчас.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис».

0: и двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. Росювелир. Искусство быть неотразимой.
1: Росювелир.
2: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Погода.
1: Друзья, что там у нас с погодой на сегодня, на 19 июня? Синоптики обещают по-настоящему летнюю картину. По республике солнце, жара, днем столбики термометров поднимутся до плюс 30, возможно, 33 градусов. В Махачкале и на побережье легкий бриз Каспия, который чуть смягчит зной, так что у моря будет комфортно 29-30 градусов. В Дербенте, Избербаши и Каспийске без осадков солнечно. В Хасавюрте, Кизельюрте и Буйнакске днем до 33 градусов с плюсом. Ищите тени, пейте больше воды. В горных районах в Цумадинском, Цунтинском и Тлератинском возможна переменная облачность, но без дождей. Температура чуть ниже, около 24-27 градусов тепла. Так что где бы вы ни были, берите с собой солнечные очки, хорошее настроение и не забывайте про головной убор. Ну а чтобы этот день был не только солнечным, но и красивым, с вами наш спонсор – ювелирный дом Крджеви. Всем отличного летнего дня!
2: 26, 27 и 28 июня ювелирный дом Кардживи вас приглашает на клиентские дни. Натуральные бриллианты, презентация новой коллекции, фуршет и розыгрыш гарантированных подарков для наших гостей. Приходите вдохновиться красотой настоящих драгоценностей и провести время в особой атмосфере Кардживи. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: первых знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».
1: Друзья, 10:48, вот и все. Наше совместное счастливое утро завершилось. Пятница, 19 июня, в самом разгаре, а впереди целый день и, конечно, долгожданные выходные. Но пусть этот день будет щедрым на добрые встречи, приятные сюрпризы, ну и, конечно, конечно, хорошую музыку. С вами была Иза Ахметханова, радио «Прибой». До скорой встречи на нашей волне. Всем пока-пока.

0: Реклама на радио.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северо-Кавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Правила семейной ипотеки изменятся. В Дагестане готовятся к выборам, и Махачкала примет соревнования по гонкам дронов. Теперь подробно. Новые правила измененной семейной ипотеки озвучат после 1 июля, об этом сообщили в Минстрой России. Отмечается, что изменения будут направлены на стимулирование рождаемости. Ведомости подчеркнули, что в обновленной программе удалось объяснить ряд технических вещей коллегам из финансового блока правительства, благодаря чему был найден компромиссный вариант и получилось избежать более высокого давления на строительную отрасль. В России официально утверждены даты так называемых «дней тишины» в рамках приемной кампании этого года. Они приходятся на 3 и 7 августа. Такая мера вводится для того, чтобы кардинально снизить уровень стресса у абитуриентов и их родителей. В эти даты на портале госуслуги будет полностью заблокирована возможность подать, отозвать или изменить согласие на зачисление. В единый день голосования в Дагестане состоятся совмещенные избирательные кампании федерального и регионального уровней, выборы депутатов Государственной Думы и Народного собрания Республики, а также порядка 88 избирательных кампаний муниципального уровня. Центральная избирательная комиссия приняла решение о трехдневном голосовании 18, 19 и 20 сентября. В настоящее время на территории Дагестана не наблюдается дефицита моторного топлива. Об этом сообщает Минэнерго Республики. Региональное ведомство ежедневно отслеживает ценовую ситуацию и оперативно передает данные в Минэнерго России. Такой мониторинг дает возможность быстро реагировать на рыночные колебания и предпринимать меры против необоснованного роста цен. При обнаружении признаков сговора или завышения цен министерство направляет информацию в Управление Федеральной антимонопольной службы по республике. Республиканский стадион «Динамо» станет местом проведения соревнований по гонкам дронов. 22 июня здесь пройдет чемпионат Махачкалы, а уже на следующий день состоится чемпионат республики. В программе мероприятий скоростные гонки сильнейших пилотов, зрелищный дрон-баскетбол, мастер-классы и кофе-брейк. Победители соревнований получат путевки на окружные и всероссийские турниры. И о курсах валют на сегодня. Доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах. «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа+,» «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
4: Оперативно, компетентно, вовремя.
0: Новости на «Прибое».

каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12. Ретро-час с Адамом Будагиловым.

Друзья мои, на волнах радио Прибой отличный просто трек под названием «Мадонна», видео на которое стало первым музыкальным клипом в истории Советского Союза. Кстати, для съемок был приглашен актер Александр Абдулов, а также актриса Ирина Алферова. И идея вообще клипа принадлежала Александру Серову, который видел в роли партнерши именно Алферову. И вот таким образом «Мадонна» не просто стала хитом, а разделила жизнь Серова и Крутого на «до» и «после». Кстати, да, музыка Игоря Крутого в этой песне и открыв новую эру в советской и российской эстраде. Это программа «Ретро», и мы рассказываем о том, что было и до сих пор существует, и модно, скажем так. 11:13 московское время. Зовут меня Адам. Всем доброго дня. Остаемся вместе на радио «Прибой».

0: Ди века. Музыка лучших воспоминаний.
1: Реклама. В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
3: «Омниум Артиум Медицина Нобелиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику ЦЛД доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
9: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
10: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться?

0: Отличная тема, друзья мои, и актуальная для России, поскольку вопрос противостояния воли и неволи всегда стоит перед людьми. Алексей Галыгин на волнах радио «Прибой». И уже 11:51, время пятницы. И напомню, по календарю 19 июня. Меня зовут Адам, всем доброго дня, тем, кто присоединился к нашей компании. И остается и далее. Короткая реклама у нас сейчас, друзья мои, и мы продолжим еще пару песнями эту музыкальную тему.
1: Реклама на радио.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
6: Большой выбор колясок в «Киргут-дети». Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут дети, вы найдете свою идеальную коляску.
7: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8 963 408 6000.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Это радио «Прибой».

0: Навалак.
1: Карата.
0: Дилим.
1: Ярак Казмаляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости.
4: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — компания «Реклама Кавказ». В стране вступят в силу новые правила оказания платных медицинских услуг. В Дагестане опровергли фейк о введении талонов на бензин. И в республике стартует финальный этап кадровой программы «Доблесть гор» для ветеранов СВО. Теперь подробно. С 1 сентября в России вступят в силу новые правила оказания платных медицинских услуг. Пациенты смогут заключать договор с клиникой онлайн через сайт или мобильное приложение. В договорах теперь обязательно будут указывать сроки оказания услуг, а при анонимном обращении не потребуется предоставлять паспортные данные. Кроме того, отказ от платных услуг не может повлиять на объем бесплатной медицинской помощи по ОМС. Также клиники будут передавать сведения об оказанных услугах в государственную систему здравоохранения. В России остановили рост числа младшеклассников с ожирением за счет вложений в бесплатное питание. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что у детей поменялись вкусовые привычки. Они стали есть меньше соли и сахара. Теперь, по словам главы Роспотребнадзора, необходимо донести этот навык до других возрастных групп. Власти Дагестана опровергли информацию о введении талонов на выдачу бензина, распространяемую в социальных сетях. В мессенджерах появилось видео с врио главы республики Федором Щукиным, в котором он якобы говорит об ограничениях продажи топлива. Подчеркивается, что кадры были сгенерированы нейросетью. В администрации главы Дагестана пояснили, что злоумышленники использовали видео, снятое во время реальной поездки руководителя республики в поселок Мамедкала Дербентского района, где сейчас строятся новые дома для пострадавших от паводков людей. На оригинальные кадры было наложено фейковое аудио. На следующей неделе участники региональной кадровой программы для ветеранов СВО «Доблесть гор» приступят к обучению в рамках 4-го заключительного модуля. Основной темой занятий станут современные технологии управления. Проект, запущенный в республике в прошлом году, нацелен на формирование кадрового резерва из числа ветеранов и участников СВО для работы в органах государственной власти и местного самоуправления. 6 дагестанских спортсменов примут участие в летней спартакиаде учащихся России по пляжному волейболу, которая стартовала сегодня в поселке Витязево Краснодарского края. Соревнования проводятся среди спортсменов до 18 лет. Спартакиада является одним из самых престижных всероссийских стартов среди юных волейболистов и собирает сильнейшие команды регионов страны. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах: «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
7: Расскажи мне, вольный ветер, расскажи.

0: На волнах радио, привет, друзья мои, началась программа по заявкам «Час желаний». Вы можете уже звонить и писать на 8-988-291-1007 на МАКС, уважаемые. И напомню, у программы спонсор – замечательный ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам. Еще, друзья мои, мы ждем ваше сообщение в 12.09, точное московское. В общем-то, давайте пишите сообщение, мы зачитаем очень скоро, а пока послушаем ролик.
1: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.

0: Прибой.
1: Реклама на радио.
2: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
6: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
7: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
9: Час желаний. Час
10: желаний. Ну что, дорогие друзья, 12.16 московское время на волнах радио «Прибой». Час желаний. Вы можете писать на 8-988-291-1007 на наш МАКС, чтобы передать привет и поздравить с днем рождения или, в общем, послушать любимую песню свою или близких людей. Хочу поздравить с днем рождения Натика из солнечного Азербайджана, город Баку. Пожелать счастья сегодня, завтра и всегда. Любви в сердце, тепла в душе, радости. Я с тобой всегда, ты в моем сердце. От Елены из Ростова-на-Дону. И вот Елена из Ростова-на-Дону просит поставить песню Юрия Шатунова. Любую хорошую и красивую песню. Спасибо большое, вы самые лучшие ведущие. Тоже по скрипту есть такой. Для Натика из Баку. От Елены из Ростова-на-Дону. Это музыкальный презент на волнах радио «Прибой» в программе «Час желаний» в исполнении Юрия Шатунова. Детство звучит прямо сейчас.

0: «Час желаний».
1: Это программа «Час желаний». Мы продолжаем принимать ваши сообщения на 8-988-291-1007 на Макс. И одно из следующих сообщений такого плана. Добрый день, Адам. Хочу передать привет вам и всем родным и близким, если можно, песню Лейлы Магомедовой. Меня зовут Амина, пишу из Махачкалы. Что ж, Амина, делайте громче. Для вас поет Лейла Магомедова на волнах радио «Прибой».

0: 12:28 московское время, друзья мои, это Радио Прибой. И не забывайте, конечно, о том, что программа «Час желаний» — замечательный золотой спонсор, ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы всегда найдете изысканные украшения золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» — роскошь, доступная каждому.
1: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.

0: желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
1: Реклама.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
6: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-60-00. Каспийский кирпичный завод, город Каспийск, улица Промышленная, 6, 8-963-408-60-00.
7: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
0: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио «Прибой». На радио «Прибой».

0: Поздравления! Приветливое радио!
1: Итак, друзья мои, передаем следующее сообщение, которое пришло на 8-988-291-1007 на наш МАКС. Оно такого содержания. Добрый день, радио Прибой. Передаю большой привет своим знакомым, землякам, знакомым и родным.

0: Час желаний.
1: Реклама.
2: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиата». Красота вне времени.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
9: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.

0: Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Правила семейной ипотеки изменятся. В Дагестане готовятся к выборам, и Махачкала примет соревнования по гонкам дронов. Теперь подробно. Новые правила измененной семейной ипотеки озвучат после 1 июля, об этом сообщили в Минстрой России. Отмечается, что изменения будут направлены на стимулирование рождаемости. Ведомости подчеркнули, что в обновленной программе удалось объяснить ряд технических вещей коллегам из финансового блока правительства, благодаря чему был найден компромиссный вариант и получилось избежать более высокого давления на строительную отрасль. В России официально утверждены даты так называемых «дней тишины» в рамках приемной кампании этого года. Они приходятся на 3 и 7 августа. Такая мера вводится для того, чтобы кардинально снизить уровень стресса у абитуриентов и их родителей. В эти даты на портале госуслуги будет полностью заблокирована возможность подать, отозвать или изменить согласие на зачисление. В единый день голосования в Дагестане состоятся совмещенные избирательные кампании федерального и регионального уровней, выборы депутатов Государственной Думы и Народного собрания Республики, а также порядка 88 избирательных кампаний муниципального уровня. Центральная избирательная комиссия приняла решение о трехдневном голосовании 18, 19 и 20 сентября. В настоящее время на территории Дагестана не наблюдается дефицита моторного топлива. Об этом сообщает Минэнерго Республики. Региональное ведомство ежедневно отслеживает ценовую ситуацию и оперативно передает данные в Минэнерго России. Такой мониторинг дает возможность быстро реагировать на рыночные колебания и предпринимать меры против необоснованного роста цен. При обнаружении признаков сговора или завышения цен министерство направляет информацию в Управление Федеральной антимонопольной службы по республике. Республиканский стадион «Динамо» станет местом проведения соревнований по гонкам дронов. 22 июня здесь пройдет чемпионат Махачкалы, а уже на следующий день состоится чемпионат республики. В программе мероприятий скоростные гонки сильнейших пилотов, зрелищный дрон-баскетбол, мастер-классы и кофе-брейк. Победители соревнований получат путевки на окружные и всероссийские турниры. И о курсах валют на сегодня. Доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах. «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа+,» «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Все в традициях.
4: Радио «Прибой».

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган» X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3 500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
5: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
8: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Лезгинская поговорка.
1: А ялорих учить авуз, а хвара туда, чихи хаила, карай.
2: Дети пока маленькие, не дают спать. А как повзрослеют, не дают жить.
0: Радио «Прибой».

0: Какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света.
2: Радио «Прибой».
3: Реклама на радио.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8 960.

0: 54 050 80 55.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
4: «Росювелир».
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
6: Вспомни, что было.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000.
8: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
11: Всем привет, друзья! С вами проект «Астеро». Слушайте наш совместный с Матвеем Эмерсоном трек «Poison» на радио «Прибой».

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». В стране вступят в силу новые правила оказания платных медицинских услуг. В Дагестане опровергли фейк о введении талонов на бензин. И в республике стартует финальный этап кадровой программы «Доблесть гор» для ветеранов СВО. Теперь подробно. С 1 сентября в России вступят в силу новые правила оказания платных медицинских услуг. Пациенты смогут заключать договор с клиникой онлайн через сайт или мобильное приложение. В договорах теперь обязательно будут указывать сроки оказания услуг, а при анонимном обращении не потребуется предоставлять паспортные данные. Кроме того, отказ от платных услуг не может повлиять на объем бесплатной медицинской помощи по ОМС. Также клиники будут передавать сведения об оказанных услугах в государственную систему здравоохранения. В России остановили рост числа младшеклассников с ожирением за счет вложений в бесплатное питание. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что у детей поменялись вкусовые привычки. Они стали есть меньше соли и сахара. Теперь, по словам главы Роспотребнадзора, необходимо донести этот навык до других возрастных групп. Власти Дагестана опровергли информацию о введении талонов на выдачу бензина, распространяемую в социальных сетях. В мессенджерах появилось видео с врио главы республики Федором Щукиным, в котором он якобы говорит об ограничениях продажи топлива. Подчеркивается, что кадры были сгенерированы нейросетью. В администрации главы Дагестана пояснили, что злоумышленники использовали видео, снятое во время реальной поездки руководителя республики в поселок Мамедкала Дербентского района, где сейчас строятся новые дома для пострадавших от паводков людей. На оригинальные кадры было наложено фейковое аудио. На следующей неделе участники региональной кадровой программы для ветеранов СВО «Доблесть гор» приступят к обучению в рамках 4-го заключительного модуля. Основной темой занятий станут современные технологии управления. Проект, запущенный в республике в прошлом году, нацелен на формирование кадрового резерва из числа ветеранов и участников СВО для работы в органах государственной власти и местного самоуправления. 6 дагестанских спортсменов примут участие в летней спартакиаде учащихся России по пляжному волейболу, которая стартовала сегодня в поселке Витязево Краснодарского края. Соревнования проводятся среди спортсменов до 18 лет. Спартакиада является одним из самых престижных всероссийских стартов среди юных волейболистов и собирает сильнейшие команды регионов страны. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах: «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Radio Приboy. The best radio on 100.7 FM.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: для продавцов и покупателей. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях. «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Радио «Прибой» в Кизляре. 101.8 FM.

0: Мечта, друзья, это компас, который помогает найти свой путь. Это крылья, которые поднимают нас выше облаков. И пусть эта песня напоминает нам о том, что все возможно, если верить в себя. «Моя мечта» — так называется песня на агульском языке в исполнении Гури Рахмановой, которая только что отметилась в самом начале очередного музыкального часа в эфире «Радио Прибой». Я же, ведущая Алиса Шахназарова, приветствую всех и каждого, всем желаю доброго дня и отличного настроя.
1: Прибой FM. Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
9: «Росювелир».
10: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не каждая травма заметна сразу. Не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Слушайте внимательно.
8: Новинка на радио «Прибой».

0: Вот такое вот эмоциональное и правдивое исполнение, друзья. «Не жалей» и Магомед Олег Перов, который, как мне кажется, в таком новом амплуа сегодня предстал перед нами в рубрике «Премьера» на «Радио Прибой».
1: Золотая коллекция «Радио Прибой».

0: Прибой.
1: Весь Дагестан на одной волне.
2: Хочется кричать, но я донесу всем, что я святой.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Омниум артиум медицина нобилиссима». Медицина — самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
6: «Росювелир».
7: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
9: Пробки на дорогах.
10: Казалось бы, с наступлением летнего периода детки уже не ходят в школу на каникулах, и, возможно, студенты уже закончили сдавать свои сессии, и транспорта должно быть поменьше, суеты должно быть поменьше. Но это не про наш город. 5 баллов пробки по данным сайта 2GIS. Друзья, ну вот чем тут похвастаться? А разве что красными сигналами и красными линиями, которые означают перегруженность города. Начнем с троллейбусного кольца. Здесь во все четыре стороны пробки. Есть также недалеко от пересечения улиц Агасиева и Шамиля ДТП. А, так, что я еще вижу? Вижу, что центр города сильно загружен. Кокмасово, Батырая, Доходаева. Это уже традиционно. Даниялова, Гусаева. Здесь двусторонние пробки. И что удивительно, там, где раньше их не было, теперь они есть. Улица Эмирова загружена, а улица Буйнакского, там творится что-то ужасное. Туда лучше не попадать, друзья. Улица Тихонова тоже загружена сильно. Так, далее, Даниялова я уже сказала. Двусторонняя пробка. Далее, по Расула Гамзатова тоже затруднение. Батырая, Яракского улица, как обычно. Про Ирчи Казака я уже молчу. Двусторонняя пробка, просто все стоит там. Далее, это у нас улицы, проспект Имама Шамиля, Гагарина. Шамиля вообще до Хаджибулача все забито. Улица Примакова свободна, но въезд и выезд в нее, к сожалению, друзья, сильно забит. Далее, на проспекте Насрудинова сейчас так неплохая, в принципе, обстановочка, проехать можно. Далее, что я могу сказать, Хасертовское шоссе свободно, но вот на кольце, там есть кольцо такое небольшое, там есть немножечко, конечно, пробочка. На северном, в районе Северной автостанции тоже пробка. На Казбекова проспекте в Семендыре тоже не проехать. В общем, друзья, вот такая ситуация. Остается только вам напомнить о необходимости соблюдения правил дорожного движения и проявления терпения и уважения ко всем участникам движения. Будьте осторожны и счастливого вам пути.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Рособорнадзор предупредил о мошенничествах. В период государственной аттестации в горной части Дагестана прогнозируются неблагоприятные погодные условия, и Даггосуниверситет увеличил число бюджетных мест. Теперь подробно. В России в период проведения государственной итоговой аттестации, а также приемной кампании, участились случаи мошенничества, направленного на получение личных данных и денег граждан. Об этом сообщила пресс-служба Рособорнадзора. В связи с этим федеральная служба обратилась с предупреждением к выпускникам и их родителям. Ведомство призывает пользоваться только официальными информационными ресурсами и соблюдать правила информационной безопасности. Группа депутатов предложила запретить частным компаниям устанавливать и эксплуатировать дорожные камеры, а также фиксировать на них нарушения ПДД. Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство России. Авторы инициативы отметили, что контроль над дорожными комплексами, фото- и видеофиксации, как и требования к их свойствам и расположению, должны находиться в исключительном ведении государства. Жителей и гостей горных и предгорных районов Дагестана призывают к предельной бдительности. В ближайшие дни до 22 июня в этих районах ожидаются мощные ливни с грозами, град и шквалистый ветер, порывы которого могут достигать штормовых 23 метров в секунду. Дагестанский фонд капитального ремонта официально сдал в эксплуатацию 3 новых лифта в многоквартирном доме номер 82 по улице Гагарина в городе Кизилюрте. Работы выполнены в рамках краткосрочного плана капитального ремонта на этот год. Подрядчиком выступил Кизлярский электроаппаратный завод. Стоимость работ составила более 11 миллионов рублей. Дагестанский государственный университет в новом учебном году планирует прием по 36 направлениям бакалавриата, 6 специальностям и 27 направлениям магистратуры. ВУЗ увеличил количество бюджетных мест до 1257. Для поступающих на платной основе предусмотрено 2400 мест. Количество платных в этом году ограничено в соответствии с актуальной нормативной базой правительства России и приказами профильного министерства. И о курсах валют на сегодня. Доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях. «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада» – красота вне времени.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8 963 408 6000.
6: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография и УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед.
9: Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-982-47-47.
10: Аварская поговорка.
11: Хунвач иналдасан, хунвач инхик.
12: Лучше получить весь о гибели твоей, чем о трусости.
10: Радио «Прибой».

0: сильнейший красивый голос и такая красивая народная музыка. Просто невероятно сочетаются, друзья, и доставляют огромнейшее эстетическое удовольствие. Это Эльмира Аминова и песня «Аул героев» в нашем эфире только что. Вы знаете, это не просто песня, это гимн мужеству, чести и верности традициям. Это дань уважения сынам Дагестана, чьи сердца закалены горным ветром, а дух крепок, как древние скалы Кавказа. В этой песне и любовь к родному краю, краю величественных гор, чистых рек и несгибаемых людей. Я получила огромнейшее удовольствие, давно не слышала ее в эфире, и сейчас безумно счастлива услышать вновь. В общем, друзья, вылила на вас свои эмоции, но я думаю, что сторонники вот этого моего мнения и моих эмоций тоже среди наших слушателей есть. В новом музыкальном часе всех вас приветствую, всем хочу пожелать доброго дня и отличного настроя.
1: Мы на одной волне. На волне «Радио Прибой».

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом Киргу представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. Киргу. Ваш личный климат-контроль.
8: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
9: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L0RTU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
10: Для детей старше 12 лет.

0: Одна из самых ярких новинок этого сезона, друзья. Красивый чувственный дуэт Нурлан и Лейла Урусова. Ну, мне кажется, к такой музыке остаться равнодушным просто невозможно. Песня на карачаевском и балкарском языке. И это рубрика премьера на радио Прибай.
1: Настройся.

0: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой». Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Лариса Гаджиева только что отметилась, друзья, в нашем эфире практически в финале очередного музыкального часа. Очень скоро мы все вместе перейдем в новый музыкальный час, где, наверное, самое начало его будет, как всегда, ознаменовано информационным выпуском новостей. Ну а далее всеми любимая, с нетерпением ожидаемая программа «Час желаний». Кстати, про наши новости. Я думаю, что голос нашего информационного диктора Дианы Гаджиевой, ее интонации, паузы создают особую атмосферу и усиливают восприятие информации. И наш слушатель не просто получает факты, а чувствует настроение и события, что делает новости более живыми и запоминающимся. Поэтому, друзья, оставайтесь с нами, если хотите быть в курсе всех событий, происходящих у нас в республике и за ее пределами.
1: В чем сила слушателей «Радио Прибой»? В их подавляющем большинстве.

0: Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Граждане России могут получить налоговый кэшбэк, не выходя из дома. В Махачкале масштабно отметят День молодежи, и сезон раскопок стартовал в крепости Нарын-Кала. Теперь подробно. Некоторые российские семьи могут вернуть часть уплаченного налога с доходов за прошлый год. Заявить о таком желании можно до 30 июня в социальном фонде, МФЦ и не выходя из дома на портале госуслуг, который позволяет получить и другие льготы. Налоговый кэшбэк будут получать граждане, имеющие двух и более детей, при условии, что оба родителя работают и средний душевой доход на одного члена семьи не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума в регионе, напомнили в Совете Федерации. РЖД обеспечивает стабильную перевозку нефтепродуктов для бесперебойного снабжения регионов топливом. Для этого в компании действует координационный штаб, который отслеживает оперативную обстановку и организует прием нефтяных грузов к перевозке. Особое внимание уделяется поставкам авиакеросина в аэропорты. Логистика выстраивается так, чтобы не допустить перебоев с топливом. В Махачкале масштабно отметят День молодежи. 27 июня в сквере имени Сулеймана Стальского будут работать 106 интерактивных площадок. Участие в мероприятии примут более 25 компаний. Основные события развернутся в 10 городах республики, где праздник пройдет под эгидой Росмолодежи. При этом праздничные мероприятия охватят все 52 муниципальных образования Дагестана. В программе концерты, спортивные соревнования, мастер-классы, встречи с участниками СВО, ярмарки молодежных проектов и другие события, направленные на поддержку активной молодежи республики. Археологи из Российской академии наук начали третий сезон раскопок в крепости Нарын-Кала. Главная цель – выяснить предназначение крестообразного подземного сооружения. Специалисты РАН в течение нескольких лет вели подготовительные работы. Все свежие находки будут попадать прямо с раскопок в специальную витрину музея археологии Дербентского музея-заповедника. Футбольный клуб «Анжи» примет участие в Кубке России нового сезона. После многолетнего перерыва дагестанская команда вновь сыграет в одном из главных футбольных турниров страны. Последний матч в рамках Кубка России «Анжи» провел в 2021 году. И о курсах валют на сегодня. Доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал – «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ Спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях. «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Помни, кто ты. Помни, откуда. Слушай. Радио «Прибой».

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Начало шестого в столице. Друзья, приветствую всех, кто проводит этот замечательный летний вечер в нашей компании. Сегодня пятница, и это уже повод возрадоваться. За плечами осталась рабочая неделя. Ну и мне хочется надеяться, что довольные своими результатами, сейчас вы готовитесь к отдыху, к выходным, которые, наверное, проведете и в нашей компании. Приглашаю вас в программу «Час желаний» прямо сейчас. Спонсором программы является ювелирный салон «Росювелир». Уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
3: «Росювелир».
1: 8-988-291-10-07 – это наш эфирный номер телефона. Вы, друзья, легко сумеете дозвониться к нам, либо написать в мессенджер Макса, отправить свои сообщения с приветами и поздравлениями, а также с музыкальными заявочками. Я их постараюсь выполнить и, конечно же, доведу до адресатов все ваши приветы и поздравления. Начну прямо сейчас. Ассаламу алейкум, радио «Прибой». Пишу из города Избербаш. Хочу передать большой салам всем, кто слушает радио «Прибой», а еще своим любимым родителям. Их зовут Зухрижат и Магомед Расул. Поставьте, пожалуйста, для них песню. Называется «Смысл жизни». Не знаю, кто исполняет. Ну, я вам подскажу. Песню исполняет Патимат Меджидова и Шамиль Магомедов. Песня под названием «Смысл жизни» прозвучит для ваших родителей обязательно. А мы им желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, в здравии и благополучии. Далее идем. Добрый день. Вы, как всегда, самые лучшие ведущие. Не первый раз заказываю поздравления от вас. Вы супер. Спасибо, что вы есть. Спасибо огромное. Очень приятно слышать такие слова. Песню Юрия Шатунова «С днем рождения». Так, если нет такой, то любую на ваше усмотрение. Спасибо вам большое заранее. Ну что ж, обязательно подберу и песню предоставлю вашему вниманию. Так, далее идем. Сегодня день рождения, 19 июня. Натик из солнечного Азербайджана, город Баку. Хочу пожелать счастья сегодня, завтра и всегда. Любви в сердце, тепла и в душе радости. Я всегда с тобой, ты в моем сердце. От Елены из Ростова-на-Дону. Хочу передать поздравления. Сегодня 17 до 18. Ну вот оно и прозвучало. Так, что касается композиции, я, наверное, что-нибудь тогда подберу, раз здесь нет музыкальной заявочки. Но в любом случае, красивая композиция будет звучать в адрес. Так, Натик, да, Натик от Елены из Ростова-на-Дону. А прямо сейчас мы прерываемся на первую музыкальную паузу.
2: Час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.

0: Реклама на радио.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада». Яракского, 67, Ирчика, Заказ, 113. «Тремиада». Красота вне времени.
2: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
3: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама.

0: лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Не пропустите. Строймаркет Бисмар объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль Чанган X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.
3: Час желаний.

0: Песни, письма, поздравления, приветливое радио.
1: Ну что ж, друзья, целых 25 минуточек мы наслаждаемся вашей любимой музыкой. Ну и у всех других наших слушателей тоже есть такая возможность присоединиться к нашему общению и внести лепту в составление плейлиста на текущий час, на программу «Час желаний». В общем, друзья, пишите, звоните, будьте рядом. Вот очередная порция смс-посланий прямо сейчас. Доброго вечера, Алиса, вам. Доброго вечера всему Дагестану. Хочу пожелать мирного неба над головой и всего самого светлого и доброго. Поставьте, пожалуйста, песню на красивом лезгинском языке. Что-нибудь душевное и красивое. Пишет нам Зульфия. Опять, да, я уже вас узнаю, Зульфия, наш постоянный слушатель. Так, ну, какую-нибудь душевную, что же вам такое предложить? А если я вам предложу песню под названием «Радостная вещь» Шадхабар, тоже очень душевная, красивая композиция. Кстати, ее часто заказывают, надеюсь, и вам тоже понравится. Далее идем. Ассаламу алейкум, радиоприбой. Алиса, хорошего вам эфира. Спасибо большое. Так, просят поставить песню в исполнении Хизри Далгатова. Называется «Странная подруга». Да, есть такая композиция, и она обязательно прозвучит. И вот еще одно смс-послание. Так, приветствую, Алиса, пишу из города Самары. Слушаю вас уже несколько дней, очень нравится. Хочу попросить поставить вас песню «Around My Heart». Ага, ну, по-русски написано, поэтому я читаю по-русски тоже. «Around My Heart» «On Nail» исполняет. Да, есть такой трек в нашей фонотеке, и он обязательно прозвучит. Шлем огромнейший привет и городу Самаре, и всем городам, которые нас слышат и слушают. Друзья, напоминаю, что вы можете слушать нас не только в FM-диапазоне, но и в социальных сетях ВК-музыка, Одноклассники, а также на цифровых платформах Яндекс.Музыка, МТС-музыка в приложении Звук и через все умные колонки Алиса, Маруся и Салют. А еще на нашем официальном сайте radioprebot.ru. Очень просто также это сделать, друзья, просто в Яндексе, набирайте радиоприбой и, пожалуйста, слушайте онлайн в любой точке мира. Итак, друзья, прерываемся на очередную музыкальную паузу прямо сейчас.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимация и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
5: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале 78-02-19, улица Мичурина, 64.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: А все потому, что вы им дозваниваетесь и пишете, и заказываете свою любимую музыку. Ну а спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
1: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
2: «Росювелир».
0: И вот очередная порция ваших СМС-посланий. Добрый вечер, любимая радио «Прибой». Зовут меня Айгуль. Очень приятно. Слушаю вас с большим удовольствием. Благо, есть Алиса. Да, это классно. Находясь вдали от Дагестана. Передаю привет всему Дагестану, а также жителям села Темираул Хасавюртовского района. Конец рабочего дня сказывается уже. И для всех песню на кумыкском языке спасибо. Ну что ж, Айгуль, мы шлем вам огромнейший привет. Не скучайте за родину, а если заскучаете, обязательно слушайте радио «Прибой» и пишите, и звоните нам. Мы всегда вам рады. Песню в исполнении Гульханум Гаджиевой предложу вам в самое ближайшее время. Далее идем. Добрый вечер, Алиса. Пишу из города Каспийска. Немного грустно на душе, поставьте, пожалуйста, Кристину «Не жалей». Зовут меня Альбина. Альбина, не грустите, все обязательно будет хорошо. А мы готовы разделить с вами и радость, и печаль, поэтому оставайтесь с нами.

0: Реклама на радио.
1: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
2: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24Е.
1: Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
9: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
10: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
12: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.

0: Зульфия Архилаева практически поставила точку в этом музыкальном часе. Друзья, прям под самый занавес пришло еще несколько смс-посланий, не могу их не зачитать. Ассаламу алейкум, хотел бы, чтобы все мои, вот как написано, так считаю, колени СПК и Янгиюртовские послушали, СПК Янгиюртовские послушали, коллеги, скорее всего, вот сейчас догадалась, чтобы все мои коллеги СПК Янгиюртовские послушали песню на кумыкском языке «Мои братья». Спасибо. От Адильхана Магомедова. Адильхан, песня прозвучит, но уже в следующем часе, потому что в этот час мы не уложимся уже никак. И вот еще одно смс-послание. Здравствуйте, ведущие. Я хочу сказать вам и вашей радиостанции большое спасибо за то, что вы есть и что вы делаете для нас. Вам процветания и здоровья. Спасибо большое. Вы лучшие из лучших. А теперь перехожу к поздравлениям. Хочу поздравить своего дорогого человека, моего тестя Шамиля с Малого Гацатля, с прошедшим днем рождения. Пожелать ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, всегда улыбку на лице. Он у меня особенный, самый добрый и любимец родных. С пожеланиями его зять Ахмед, поселка Тюбе. И ваш слушатель, маршрутник Ахмед. Да, я вас узнаю, Ахмед. И всем, кто меня узнал, горячий и огромный салам. Слушайте радио Прибой, это радио для народа. Да, вы совершенно правы, это действительно радио для народа. Примите и наши искренние поздравления, долгих лет жизни, крепкого здоровья вашему тестю, как я поняла, вашей семье благополучие и процветание. Песню на аварском языке с названием «Для любимого папы». Ну что ж, песня также прозвучит, но уже в следующем часе, потому что в этом часе мы переходим прямо сейчас уже к новостям.
1: На радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Рособорнадзор предупредил о мошенничествах в период государственной аттестации. В горной части Дагестана прогнозируются неблагоприятные погодные условия, и Даггосуниверситет увеличил число бюджетных мест. Теперь подробно. В России в период проведения государственной итоговой аттестации, а также приемные кампании, участились случаи мошенничества, направленного на получение личных данных и денег граждан. Об этом сообщила пресс-служба Рособорнадзора. В связи с этим федеральная служба обратилась с предупреждением к выпускникам и их родителям. Ведомство призывает пользоваться только официальными информационными ресурсами и соблюдать правила информационной безопасности. Группа депутатов предложила запретить частным компаниям устанавливать и эксплуатировать дорожные камеры, а также фиксировать на них нарушения ПДД. Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство России. Авторы инициативы отметили, что контроль над дорожными комплексами, фото- и видеофиксации, как и требования к их свойствам и расположению, должны находиться в исключительном ведении государства. Жителей и гостей горных и предгорных районов Дагестана призывают к предельной бдительности. В ближайшие дни до 22 июня в этих районах ожидаются мощные ливни с грозами, град и шквалистый ветер, порывы которого могут достигать штормовых 23 метров в секунду. Дагестанский фонд капитального ремонта официально сдал в эксплуатацию 3 новых лифта в многоквартирном доме номер 82 по улице Гагарина в городе Кизилюрте. Работы, выполненные в рамках краткосрочного плана капитального ремонта на этот год. Подрядчиком выступил Кизлярский электроаппаратный завод. Стоимость работ составила более 11 миллионов рублей. Дагестанский государственный университет в новом учебном году планирует прием по 36 направлениям бакалавриата, 6 специальностям и 27 направлениям магистратуры. ВУЗ увеличил количество бюджетных мест до 1257. Для поступающих на платной основе предусмотрено 2400 мест. Количество платных в этом году ограничено в соответствии с актуальной нормативной базой правительства России и приказами профильного министерства. И о курсах валют на сегодня. Доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях. «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

Я как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: В городе лето и Зиверт в нашем эфире. Друзья, представьте, теплый летний вечер в городе, солнце медленно скатывается за крыши домов, воздух наполнен шепотом улиц и отголосками дневных забот. Город будто замирает в ожидании чего-то, а внутри тебя бушует целая буря чувств. Возможно, надежда, возможно, воспоминания о том, кого так не хватает рядом, в общем, у кого что. Именно вот эту атмосферу, контраст яркого лета за окном и тихой грусти внутри, мне кажется, и передает песня «Зиверт в городе лета». Закрываем глаза, включаем звук, и эта музыка как будто бы уносит нас туда, где солнце гуляет по крышам, а сердце ищет ответы на безмолвные вопросы. В новом музыкальном поприветствую я вас, друзья, и пожелаю вам доброго вечера, спокойствия, ну и, конечно же, надежды на то, что в ближайшие выходные вы отдохнете так, как запланировали, плюс ко всему еще и в нашей компании.
2: Летний день с радио «Прибой».

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000.
7: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
8: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Поезда – это, друзья, не просто транспорт, это метафора выбора. Движение вперед, если хотите, расставание и возвращение. Каждая станция – новый этап, каждый билет – шанс начать сначала. Вот, погрузившись в эту историю, мы, друзья, с вами прослушали песню под названием «Поезда». А исполняет ее Сабрина Файер. И это была рубрика «Премьера» на «Радио Прибой».
1: «Радио Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
7: «Росювелир».
8: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Друзья, прямо сейчас расскажу вам о том, что же ждет нас сегодня, завтра и ближайшие дни. 25 градусов тепла сегодня в Махачкале, незначительная облачность, вечер, ветер легкий, восточный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 75%. Завтра ночью температура воздуха понизится до 21 градуса, ветер изменится на западный, но очень слабый. Давление повысится и составит 749 миллиметров ртутного столба. Температура днем не поднимется выше отметки 27 градусов, а уже ночью 21 июня не опустится ниже 20 градусов. Ветер будет северо-западный в пределах 4 метров в секунду. В целом по республике сегодня, друзья, дождит в некоторых районах и городах, например, в Аксае сегодня 28 и небольшой дождь. Далее в Бабаюрте, в Бавтугае тоже такая же температура и тоже немного дождит. В Сергакале солнечно, 23 градуса. В Тарумовке 30 градусов и тоже облачно с прояснениями. В Хасавюрте небольшой дождь и 27 градусов. В Карабдахенте 26 градусов и без осадков. Достаточно солнечно. В Южно-Сухокумске уже 32 градуса, облачно с прояснениями. В Каспийске 24 градуса и не облачко на небе, просто солнышко. В Избербаше 26 градусов и тоже солнечно. В Гунибе 25, в Гергебеле 27, в Ботлихе 29. Ну, в общем, как-то так. Друзья, хочется надеяться, что в выходные погода будет, ну, на самом деле, полностью летняя, чтобы каждый из нас мог запланировать либо поездку в горы, либо к морю. В общем, у нас для хорошего полноценного отдыха в республике есть все. А еще не забывайте с собой взять радиостанцию «Прибой». Можете слушать нас онлайн или в FM-диапазоне. Я с вами прощаюсь. Все это время с вами была ведущая Алиса Шахназарова. До новых встреч в эфире и до свидания.
1: Реклама на радио.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+.» Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
7: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговор с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, Россия-1, НТВ, ТВЦ, Прибой ТВ и ТВ Спорт, а также на самых рейтинговых радиостанциях: Прибой, Европа Плюс, Русское радио, Дорожное радио, Авторадио и Хит ФМ. Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
10: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Кербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — компания «Реклама Кавказ». Граждане России могут получить налоговый кэшбэк, не выходя из дома. В Махачкале масштабно отметят День молодежи, и сезон раскопок стартовал в крепости Нарын-Кала. Теперь подробно. Некоторые российские семьи могут вернуть часть уплаченного налога с доходов за прошлый год. Заявить о таком желании можно до 30 июня в социальном фонде МФЦ и не выходя из дома на портале госуслуг, который позволяет получить и другие льготы. Налоговый кэшбэк будут получать граждане, имеющие двух и более детей, при условии, что оба родителя работают и средний душевой доход на одного члена семьи не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума в регионе, напомнили в Совете Федерации. РЖД обеспечивает стабильную перевозку нефтепродуктов для бесперебойного снабжения регионов топливом. Для этого в компании действует координационный штаб, который отслеживает оперативную обстановку и организует прием нефтяных грузов к перевозке. Особое внимание уделяется поставкам авиакеросина в аэропорты. Логистика выстраивается так, чтобы не допустить перебоев с топливом. В Махачкале масштабно отметят День молодежи. 27 июня в сквере имени Сулеймана Стальского будут работать 106 интерактивных площадок. Участие в мероприятии примут более 25 компаний. Основные события развернутся в 10 городах республики, где праздник пройдет под эгидой Росмолодежи. При этом праздничные мероприятия охватят все 52 муниципальных образования Дагестана. В программе концерты, спортивные соревнования, мастер-классы, встречи с участниками СВО, ярмарки молодежных проектов и другие события, направленные на поддержку активной молодежи республики. Археологи из Российской академии наук начали третий сезон раскопок в крепости Нарын-Кала. Главная цель – выяснить предназначение крестообразного подземного сооружения. Специалисты РАН в течение нескольких лет вели подготовительные работы. Все свежие находки будут попадать прямо с раскопок в специальную витрину Музея археологии Дербентского музея-заповедника. Футбольный клуб «Анжи» примет участие в Кубке России нового сезона. После многолетнего перерыва дагестанская команда вновь сыграет в одном из главных футбольных турниров страны. Последний матч в рамках Кубка России «Анжи» провел в 2021 году. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, Прибой ТВ и ТВ Спорт, а также на самых рейтинговых радиостанциях. «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». На радио «Прибой» притчи народов мира.
5: Жил-был царь Соломон. Несмотря на то, что он был очень мудрым, жизнь его была очень беспокойной. Однажды он решил обратиться за советом к придворному мудрецу. «Помоги мне, очень многое в этой жизни способно вывести меня из себя. Я подвержен страстям, и это сильно осложняет мою жизнь». На что мудрец ответил: «Я знаю, как тебе помочь. Надень это кольцо. На нем высечена фраза: „Это пройдет“. Когда к тебе придет сильный гнев или сильная радость, просто посмотри на эту надпись, и она отрезвит тебя. В этом ты найдешь спасение». Соломон последовал совету мудреца и смог обрести спокойствие. Но однажды, во время одного из приступов гнева, он, как обычно, взглянул на кольцо, но это не помогло. Наоборот, он еще больше вышел из себя. Он сорвал кольцо с пальца и хотел зашвырнуть его подальше в пруд. Но вдруг увидел, что на внутренней стороне кольца тоже есть какая-то надпись. Он присмотрелся и прочитал: «И это тоже пройдет».
0: На радио «Прибой» притчи народов мира.
6: You are listening to Radio Приbой. The best radio of

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Яракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
3: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabandefispromo.ru.
4: Очень вкусный лимонад, один такой на свете. Все Тбилиссимо хотят, и взрослые, и дети.
5: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
6: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
7: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
10: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
11: Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
6: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8 963 404 0116. Спите спокойно, без долгов.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Мархлинг аляк юрт кабрубдар.
2: После дождя бурку не одевают.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
8: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-51-51. 292-47-47. We were good.

Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Не пропустите! «Строймаркет Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+.» Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 69-05-05.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Рано или поздно к этому приходят все.
0: Реклама на радиоприбой.
8: Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
0: Песня в стиле шансон на волнах прибоя.
9: Музыка, которая...

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь» – хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация. Специалиста.
2: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8 963 408 6000.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.
1: Реклама на радио.
2: В СТО «Генетика».

0: сервис «Магма». До конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
1: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68-20-40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
3: «Росювелир».
4: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
5: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: там. На волнах прибоя. Музыка, которая греет душу.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Аварская поговорка.
1: Жиндиргурат чохол ибель, чьяра бестол ибель.
2: Своя земля – мать родная, чужая земля – мачеха.
0: Радио «Прибой».

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиата». Яракского 67, Ирчи Казака 113. «Тримиата». Красота вне времени.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральном и региональных телеканалах. Первый канал, Россия-1, НТВ, ТВЦ, Прибой ТВ и ТВ Спорт, а также на самых рейтинговых радиостанциях: Прибой, Европа Плюс, Русское радио, Дорожное радио, Авторадио и Хит ФМ. Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света.
2: Радиоприбой.
3: Счастье и любовь.

0: Так будьте счастливы, друзья.
1: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Омниум артиум медицина нобилиссима». Медицина — самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91 59 57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк-кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк-кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк-кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк-кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
4: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 22 часа.
1: Лето в Дагестане.
2: Лето в Дагестане.
3: Радио. Прибой.

0: Даргинская поговорка.
1: Алмах деш, орцлис осис хей.
2: Дружбу за деньги не купишь.
0: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган» X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
3: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000.
4: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8 938 780 5025.
6: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8 988 292 47 47.

0: Прибой. Где музыка живет, там душа поет.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%.

0: $30 на второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. Росювелир. Искусство быть неотразимой.
1: Росювелир.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
5: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Радио «Прибой».

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру. В Дагестане 23 часа.

0: Реклама.
1: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.
1: Реклама на радио.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91 59 57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
4: Радио «Прибой».

0: Радио Прибой. Хиты на все времена.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: традициях.
1: Радио Прибой. Прибой. Табасаранская поговорка.
2: Абди ин алархур сабрадарди родучуру.
3: Кто набросится на два, тому и одно не достанется.
1: Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле.

0: Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47. Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

телефонной книге записной. Стало меньше у меня друзей. Половина точно не со мной. Даже просто в памяти моей. За мгновение изменился мир, развернув меня на полпути, где из окон брошенных квартир

тревоги, не играть судьбой и найти в итоге путь домой. В телефонной книге пустота, разве что вопрос

вдруг, что прохожий незнакомый ближе стал, чем друг. Переждать отбой тревоги, не играть судьбой и найти в итоге,

тысячи прогнозов каждый день. Можно все понять, простить сложнее. Спорить и доказывать мне лень.

0: путь домой.
1: Всегда рядом, всегда с тобой. Радио «Прибой».
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L0TU0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света.
2: Радиоприбой.
3: Всегда ваш Александр Марцинкевич и цыганская группа «Кабриолет». Мы вам желаем счастья, здоровья, кавказского долголетия и цыганского веселья. Слушайте радиостанцию «Прибой».